тоже крепкий. Господи, истинный, Отче века грядущего, миротворче, Иисусе, Мессия, спаси нас, спаси нас, спаси нас!